0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: У Полацку, недалёка ад Спаса Ефрасіньёўскага манастыра, сумна вядомы лагер. Пекла на беларускай зямлі. Яго стварылі фашысты ў дні акупацыі. Канцлагер ДУЛАГ 125 для ваеннапалонных. Зараз на яго месцы знаходзіцца воінская часць, але ў памяць аб той трагедыі стварылі мемарыяльны комплекс «Урочышча Пяскі». У плане ён прамавугольны, уваход аформлены ў выглядзе стылізаванага крыжа. Расказвае навуковы супрацоўнік Музея баявой славы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Павел Рудакоў.
2: Внутри которого еще он напоминает, с одной стороны, терновый венец, с другой стороны, нечто обвитое колючей проволокой, то есть что-то такое среднее. И когда вот проходите в этот вход, слева там небольшая часовенка, а прямо стела с фамилиями, ну вот установленными людей, которые там погибли. И вот пока вы идете, там на земле, ну на плитах изображены цифры 1941, 42, 43, 44.
1: Яны быццам вядуць да стэлы з прозвішчамі загінуўшых. На жаль, іх установлена ўсяго некалькі соцень. 42 тысяч.
2: Очень сложный процесс, потому что учета как такового не было. И если, например, сравнить с тем, что было в этом лагере до Великой Отечественной войны, потому что он появился не с начала Великой Отечественной, ДУЛАГ-125 впервые был развернут, насколько нам известно, во всяком случае, на территории Польши. То есть, когда Германия захватила Польшу, первыми военнопленными там были польские солдаты и офицеры. И им выдавали жетоны, то есть что-то вроде армейских жетонов, то есть когда польский военнопленный умирал, половинка жетона оставалась с ним, вторая половинка отправлялась, ну, скажем так, в архив.
1: По гэтых жетонах можно было установить хотя бы прыкладный лёс человека. Советским военнополонным ничего подобного не выдавали. Гинули яны фактично невядомымі.
2: Тем более, нужно понимать, что где-то с 43-го года по приказу коменданта лагеря начинается эксгумация тел военнопленных. Судя по всему, это произошло, потому что появилось понимание среди немецкого командования, что, возможно, война закончится не так, как планировалось. Возможно, придется отступать, нести какую-то ответственность. Поэтому для того, чтобы как-то скрыть следы своих преступлений, тела эксгумировались, изымались из земли и сжигались. То есть, чтобы по вот этим сожженным останкам было, ну, просто невозможно понять, кто это, что это и даже сколько это вообще людей.
1: Амаль 80% мемарыяла – открытая простора с пешеходными дорожками. Тэрыторыя разбіта на квадраты, як сімвалы магільных ям. Гэта і ёсць месца пахавання.
2: Но единственное, здесь еще такой нюанс. В самом конце там есть небольшая стела, которая посвящена событиям, ну, скажем так, далеким от Великой Отечественной войны. Дело в том, что когда строился этот мемориал, решили там увековечить, ну, скажем так, историю 1812 года. Потому что, опять же, неподалеку от того места произошел тяжелый бой, когда русские войска освобождали Полоцк от французов. Ну и вот было принято решение увековечить и погибших воинов в этом мемориале в том числе.
1: Урочышча Пяскі – страшнае па сваёй энергетыцы месца. Тут быццам спынілася жыццё, і ты спыняешся таксама, каб адчуць, зразумець, запомніць, што і як тут было, і каб больш такога не паўтарылася. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Беларусак з 19 гадоў пачнуць ставіць на воінскі ўлік. Гэта тычыцца медыцынскіх спецыялістаў: урачы, медсёстры, фельчары, фармацэўты, правізары, а таксама ветэрынарныя фельчары, тых, хто прайшоў перападрыхтоўку, напрыклад, на рэнтген лабаранта альбо ваеннага фельчара, будуць улічваць як ваеннаабавязаных і ўключаць у запас. Беларуска Анастасія Арул стала срэбраным прызёрам чэмпіянату Еўропы па сучаснай пяціборгі ў Стамбуле. Званне чэмпіёнкі кантыненту ў фінале спрэчвалі 18 мацнейшых спартсменак з 9 краін. Пасля трох відаў праграмы фехтаванне, паласа перашкод і плаванне беларуска мела лепшую суму балаў, аднак на дыстанцыі лазер-ранам крыху адстала і ў выніку заняла другое месца. Для гарантавання бяспекі ўдзельнікаў дарожнага руху ў выхадныя дзяржаўтаінспекцыя ўзмацніла кантроль на аўтатрасах краіны. Каментары прадстаўніка галоўнага ўпраўлення дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Ганны Банадык.
3: Сотрудники ДПС пресекают и принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием мотопатрулей, беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи местным подразделениям в регионы направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Усилен контроль в местах массового отдыха граждан, вблизи объектов развлечений, работающих в ночное время. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений правил мотоциклистами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, уделите особое внимание безопасной перевозке детей. Родителям важно контролировать подростков, исключить любую возможность их беспрепятственного доступа к ключам от мотоциклов и автомобилей. Помните, порядок на дорогах начинается с личной ответственности. Будьте внимательны и уважительны к окружающим. Берегите себя.

0: Drive? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Радыё «Сталіца».
3: У «Сталіцы» 8 гадзін, у студыі з выпускам навін Данута Анчалеўская. Десантники Беларуси и Китая проведут совместное учение «Имклевый орол-2026». Как поведомили у Министерства обороны, маневры отбудутся с 11 по 24 жнивня у провинции Хубэй. На их отпрацуют деньги по борьбе с террористами, удосконалить навыки ведения разведки, захопы и утрымания позиций, зачистки территории и организации обороны. Учения накированы на повышение боеготовности подразделений и поглубление практического взаимодействия помеж узброенными силами двух краин. Подлетки без шлемов на мотоцикле утекали от правоохранников у Костюковицком районе. Как поведомили у Державной инспекции, водитель Иш Юпитер проигнорировал сигнал о припынку. Праз некоторый час мотоциклисты и его пассажиры кинули транспортный сродок. Высветлилось, что хлопцам по 15 годов водитель незарегистрованного мотоцикла не имел права керования. Его батьки протягнуты до отказности за невыконание обовязку по выхованию дитяти. Правоохранники раскрыли серую крадяжу на пляже Цнянского водосховища. По словам представника управления внутренних справ Советского района Минска Анастасии Ковалевской, затриманы два выкрадальники.
4: Задержаны 20-летний продавец одного из столичных торговых объектов и 16-летний школьник. Они высматривали вещи, которые граждане оставляли без присмотра, пока купали, загорали или уходили к пляжным киоскам за покупками. Затем фигуранты подходили, накрывали чужие сумки и рюкзаки своим покрывалом, изображая будто встряхивают его, и в эту же секунду забирали чужое имущество. Правоохранители установили причастность задержанных к трем эпизодам краж. Общий ущерб составил более 1300 рублей. По словам самих фигурантов, документы, смартфоны и кошельки они выбрасывали в лесу, а мелкую электронику, парогенераторы, зарядные устройства, наушники оставляли себе. Похищенные деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Известно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Напоминаю, столичные пляжи находятся под пристальным вниманием милиции. В работе задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности, а береговую зону регулярно патрулируют наряды милиции. Вместе с тем, во избежание краж не стоит брать на пляж большую сумму денег и дорогостоящее имущество. Если вы все же принесли с собой ценные вещи, никогда не кладите их за спиной и не оставляйте без присмотра и не просите присмотреть за ними незнакомых или малознакомых лиц. Если вы стали очевидцем правонарушения или вводите информацию, которая может помочь правоохранителям, сообщите об этом по телефону 102, либо через чат-бот «Мы всегда рядом».

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

Данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется пераменная облачность без опадков. Температура поветра до 25 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Могилеве и Гродне плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Минску сегодня до 24 градусов тепла без опадков.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется пераменная облачность без опадков. Температура поветра до 25 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Могилеве и Гродне плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Минску сегодня до 24 градусов тепла без опадков.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность без опадков. Температура поветра до 25 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 20-22, у Могилеве и Гродне плюс 22-24, у Гомеле и Бресте плюс 23-25. У Минску сегодня до 24 градусов тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Рок-лайф. Рок-лайф, Нирвана, MTV Unplugged и Нью-Йорк. 1 листопада 2019 года с нагоды 25-годового юбилею запису выпущено обновленное выдание альбома на виниле. У адрозненне от оригинальной версии яно включало записи репетиции перед концертом, которые позволяют слухачу у полной меры оценить контраст помеж гэтыми прогонами и практично досконалым выкананием песен подчас шоу. А у 2020 годе гитару Курта Кобейна Марти

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси павіншаваў сінгапурскага калегу з Днём Незалежнасці. Александр Лукашенко пацвердзіў зацікаўленасць нашай краіны ў нарошчванні ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў сферах гандлю і інвестыцый, харчовай бяспекі і прамысловай кааперацыі, пашырэнні міжпарламенцкіх дзелавых і гуманітарных абменаў. За минулые сутки у милицию поступило около 200 поведомлений об звонках телефонных махляров. Как поведомили в правоохранном ведомстве, переважно большее злочинство попередшено. Зарегистровано 13 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы платежи на 17 замежных реквизитов, что выкористовывались зломысниками. Работа по выявлению и спынению шуканских деяний протягивается. Ратавальнікі дапамаглі юнаму мінчаніну, руку якога заціснула элементамі дзіцячай пляцоўкі. Як паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, інцыдэнт адбыўся на вуліцы Лосіка. Спецыялісты гідраўлічным інструментам рассунулі драўляныя элементы і вызвалілі руку. Хлопчыка агледзелі медыкі, ён не пацярпеў. У 28 районах краіны забаронена наведваць лясы. Яшчэ ў 33 уведзены абмежаванні, у адпаведнасці з якімі нельга ўязджаць у лес на машыне, разводзіць там вогнішчы і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Падрабязная інфармацыя на сайце Мінлясгаса. Минску зараз 24 градусы тепла, по информации Белгидромета. У ближайшие сутки по крайней шакается. Ночью невеликая, днем переменная в облачность, первоважно без опадков. У ночной и ранешней годины в особных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистым. Температура по ветру ночью плюс 6, плюс 13, днем плюс 25, плюс 31. У областных центрах завтра в день шакается. У Могилеве в Витебску плюс 25, 27. У Гродни и Гомеле плюс 26, 28, у Бресте плюс 29, плюс 31, у Минску ночью плюс 10, 12, завтра у день плюс 26, 28, без опадков.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У работников и ветеранов будовничного комплекса Беларуси сегодня профессийное свято. Представников Галины повиншевал президент. Праца будовников заўсёды была и застается одной из самых уважаемых и социально значных, подкреслил керовник державы. Гэтые специалисты формируют сучасное обличье Беларуси, отзначил Александр Лукашенко. Беларускія барцы заваявалі 11 медалёў на міжнародным турніры ў Румыніі. Чэмпіёнамі сталі Магамедхан Магамедханаў, Дмітрый Лукашук, Ілья Хамцоў, Уладзіслаў Казлоў і Павел Дзятлаў. Спаборніцтвы сталі ключавым этапам падрыхтоўкі беларусаў да чэмпіянату свету. У Сваргонскім районе загинула пешаход. Наезд на жанчыну, что ішла по краю проездной частки у спадарожным напрамку, учинил мопедист. 49-годовый мужчина права керавання транспортным сродком не меў. Для гарантавання безпеки у выходные дзяржаўтаінспекцыя узмацніла контроль на аўтатрасах. Коментары прадстаўніка Галоўнага управлення дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Ганны Банады.
2: Сотрудники ДПС пресекают и принципиально оценивают действия водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Масштабная отработка аварийно-опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием мотопатрулей, беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи местным подразделениям в регионы направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Усилен контроль в местах массового отдыха граждан, вблизи объектов развлечений, работающих в ночное время. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений правил мотоциклистами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, уделите особое внимание безопасной перевозке детей. Родителям важно контролировать подростков, исключить любую возможность их беспрепятственного доступа к ключам от мотоциклов и автомобилей. Помните, порядок на дорогах начинается с личной ответственности. Будьте внимательны и уважительны к окружающим. Берегите себя.
1: У Мінску зараз 24 градусы тепла. По информации Белгидромета, ночью в Беларуси чакается невеликая, днем пераменная воблачность. Пераважна без опадков. У ночные ранішнія гадзіны у особных районах слабый туман. Ветер днем месцами парывистым. Температура паветра у ночи плюс 6-13, днем плюс 25-31. У областных центрах завтра в день чакается. У Могилеве Витебску плюс 25-27, у Гродні и Гомелі плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31, у Мінску ночью плюс 10-12, завтра у день до 28 тепла без опадков.

Рок-альбом на радио «Столица». На той же момент, улічуючи зміну орієнтіру, «Still Not Black Now» став калі не другой часткой дилогии, то больш логічним протягом «Ідола». До того ж, улічуючи, что записывать альбом «Блэкі» пришлося шмат у чим самостойно, Дзён Канчанкова усвядомил, что гурт «Васп» — это ён сам, и что дозволило ему больш не думать про какие-нибудь обмежавання, иметь махчимость складать и записывать все, что хочется. «Стыл» подумал, «Стыл» зрабил. Принес у студию апроч ритм-гитары и акустики еще и синтезатор, и электроситар, и на вот такие нелюбимый им бас. Вядома, на альбоме «Ведьми» не хапает Джонни Рода. Может быть, там можно было бы и про тур подумать, правда, организовывать его никто не сбирался. Ударник Фрэнки Банали, верогодно, и был бы готовый до концерту, але вось соло-гитарист Боб Кулик на урате уписался у сценичную выяву гурта. Добрый музыкант, але на роли шоумена, бывший невысоким и лысым, як глобус, ён не подыходил. Его брату Брусу, тады занятому у Кіс, с гэтым пашанцевала у разы больше.

Рок-альбом на радио «Столица». Я кино Crimson Idol, Lowless, показывая тут больше свой лірычный, особистый, на вот романтичный бок, на гэты раз не выкрыстовывающий ніяких выдуманных персонажей, тому и Still Not Black Enough оказался самым легким, мягким и меланхоличным твором Wasp. Депрессивная вокладка и довольно тихая, крыху фальшивое гучание инструмента еще больше спрыяет тому, что альбом мае вельми интровертный и спокойный настрой. Wasp наогул на большинстве альбомов утискали ритм-гитару на задний план, забеспечивающий моц гучание гучной ритм-секции и вокалом Блэки. Наступные пластинки, як и те, что выпустил Блэки в другой половине десятигодия, вернувшие Криса Холмса, так и те, что рушили вслед потым, я могу оценить просто як добрые ці нормальные. Середние альбомы великого гурта, лидер и засновальник якого не сдался у тяжкую годину. Тым

0: Радио столица.
1: Зараз у Минску 24 градусы тепла, по данных Белгидромета. У ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется ночью невеликая, днем переменная облачность. Первоважно без опадка, у ночной и ранней годины в особных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистый. Температура по ветру в ночи плюс 6-13, днем до 31 градуса тепла. В областных центрах завтра день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27, у Гродни и Гомеле плюс 26-28. У Бресте плюс 29-31. У Минску у ночи плюс 10-12. Завтра днем до 28 градусов тепла без опадков. У связи с прогнозуемой спекотой аутоаматорам раить запланировать поездки на особистом транспорте у ранешний и вечерний час. При себе обовязково иметь воду. У стомленном и хворовитом стане за руль не сядать. Для отпочинку на водоемах выбирайте только специально обсталеванные для этого места. У народном календаре 10 жнивня прохоры пармены в этот день шановали ковалю, выкопывали цибулины тюльпанов. Для захования до наступной весны сдымали с древ первые груши, назирали, як починає вянуть бульбяною ботвінні. Докладный знак, что час выкопывать урожай. Наши продки верили. Мураши будуют великие мурашники до холодной ранней зимы. Ночной мигатенье зорок и ранешние хмары до навальницы. Облаки высоко плывут на небе до теплых надворья. Птушки кричать да не погодим.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, ночью в Беларуси прогнозуется невеликая, днем переменная облачность. Первоважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистым. Температура по ветру ночи плюс 6-13. Днем до 31 градуса тепла. В областных центрах днем у понеделок чакается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27. У Гродни и Гомеле плюс 26-28. У Бресте плюс 29-31. У Минску ночью плюс 10-12. У день до 28 градусов тепла без опадков.

0: радиостолица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица кропка

0: По данных Белгидромета, ночью в Беларуси прогнозуется невеликая, днем переменная облачность. Первоважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ветер днем местами порывистым. Температура по ветру ночи плюс 6-13. Днем до 31 градуса тепла. В областных центрах днем у понеделок чакается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27. У Гродни и Гомеле плюс 26-28. У Бресте плюс 29-31. У Минску ночью плюс 10-12. У день до 28 градусов тепла без опадков.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Радио столица. Кропка «Бай».
3: Великая Айчинная война. Люди, документы и подии. Дорогами перамоги.
4: Мае вітанні з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай чыны вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
3: Дарогамі перамогі.
4: У Полацку, недалёка ад Спаса Ефрасініўскага манастыра, сумна вядомы лагер «Пекла» на беларускай зямлі. Яго стварылі фашысты ў дні акупацыі. Канцлагер «ДУЛАГ-125» для ваеннапалонных. Зараз на яго месцы знаходзіцца воінская часць, але ў памяць аб той трагедыі стварылі мемарыяльны комплекс «Урочышча пяскі». У плане ён прамавугольны, уваход аформлены ў выглядзе стылізаванага крыжа. Расказвае навуковы супрацоўнік Музея баявой славы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Павел Рудакоў.
5: Внутри которого еще он напоминает, с одной стороны, терновый венец, с другой стороны, нечто обвитое колючей проволокой, то есть что-то такое среднее. И когда вот проходите в этот вход, слева там небольшая часовенка, а прямо стела с фамилиями, ну вот установленными людей, которые там погибли. И вот пока вы идете, там на земле, ну на плитах изображены цифры 1941, 42, 43, 44.
4: Яны быццам вядуць да стэлы з прозвішчамі загінуўшых. На жаль,

0: Павінка адправлялась, ну, скажем так, в архів.
1: Па гэтых жэтонах можна было ўстанавіць хаця б прыкладны лёс чалавека. Савецкім ваеннапалонным нічога падобнага не выдавалі. Гінулі яны фактычна невядомымі.
0: Тем более, нужно понимать, что где-то с 43-го года по приказу коменданта лагеря начинается эксгумация тел военнопленных. Судя по всему, это произошло, потому что появилось понимание среди немецкого командования, что, возможно, война закончится не так, как планировалось. Возможно, придется отступать, нести какую-то ответственность. Поэтому для того, чтобы как-то скрыть следы своих преступлений, тела эксгумировались, изымались из земли и сжигались. То есть, чтобы по вот этим сожженным останкам было, ну, просто невозможно понять, кто это, что это и даже сколько это вообще людей.
1: Амаль 80% мемориала – открытая простора с пешеходными дорожками. Территория разбита на квадраты, как символы могильных ям. Это и есть место похования.
0: Но единственное, тут есть еще такой нюанс. В самом конце там есть небольшая стела, которая посвящена событиям, ну, скажем так, далеким от Великой Отечественной войны. Дело в том, что когда строился этот мемориал, решили там увековечить, ну, скажем так, историю 1812 года. Потому что, опять же, неподалеку от того места произошел тяжелый бой, когда русские войска освобождали Полоцк от французов. Ну и вот было принято решение увековечить и погибших воинов в этом мемориале в том числе.
1: Урочышча Пяскі страшнае па сваёй энергетыцы месца. Тут быццам спынілася жыццё, і ты спыняешся таксама, каб адчуць, зразумець, запомніць, што і як тут было, і каб больш такога не паўтарылася. Пакуль усё. Да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радіо «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, ночью в Беларуси прогнозуется невеликая, днем переменная облачность. Пераважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ветер днем, местами порывистым. Температура по ветру у ночи плюс 6-13, днем до 31 градуса тепла. В областных центрах днем у понеделок чакается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27, у Гродни и Гомеле плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31, у Минску ночью плюс 10-12, у день до 28 градусов тепла без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Лето працягваецца, і многія бацькі яшчэ толькі збіраюцца адправіцца на адпачынак са сваімі дзецьмі. У прыватнасці, падчас выезду ў іншыя краіны трэба ведаць некалькі правілаў перасячэння мяжы Рэспублікі Беларусі з непаўналетнімі, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Новікава.
2: В соответствии со статьей 12 закона, несовершеннолетние дети могут выезжать из Республики Беларусь по своим паспортам в сопровождении одного или обоих родителей при предъявлении последними сотруднику органа пограничной службы свидетельства о рождении несовершеннолетнего. В случае, если несовершеннолетний ребенок выезжает за границу без сопровождения своих родителей, сотруднику органа пограничной службы необходимо предъявить письменное согласие обоих родителей. Это правило действует независимо от того, состоят родители в браке или разведены. Оформить согласие на выезд ребенка можно у любого нотариуса по всей стране, независимо от места регистрации родителей и ребенка. Также согласие можно оформить в отделе по гражданству и миграции. Для оформления согласия каждый из родителей лично является к нотариусу с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Стоимость составления и удостоверения согласия составляет 50% базовой величины. Что касается срока действия согласия, в документе можно прописать конкретный период либо до достижения ребенком совершеннолетия.
1: Письмовая згода батьков на выезд из Республики Беларусь неполнолетнего повинна быть обовязково засвечена нотариусом. Коли дитя пересекает межу с одним из батьков, дозвол от другого не потребуется, але его могут запотребовать правила въезда до той державы, куды вы накіроўваецеся. У выпадку самастойнага выезду дзіцяці з бабулей, дзядулем, кіраўніком арганізаванай групы або з сябрамі, неабходны дазвол абодвух законных прадстаўнікоў. Таксама важна ведаць, што парадак выезду непаўналетняга за межы нашай краіны можа быць замацаваны ў іншых дакументах, засведчаных нотарыусам.
2: Возможность выезда несовершеннолетнего за границу без согласия другого родителя можно указать в брачном договоре или соглашении о детях. Такой договор необходимо предъявить сотруднику пограничной службы при пересечении границы. Случается так, что один из родителей находится за границей и не может посетить нотариуса на территории Республики Беларусь. Согласие можно оформить у любого нотариуса за пределами республики. Оно будет действовать, если будет легализовано, проставлен апостиль и переведено. Если согласие оформляется для открытия визы, родителям заранее следует узнать в посольстве, консульстве, визовом центре о требованиях, предъявляемых такому согласию.
1: Аднак здараюцца сітуацыі, калі адзін з бацькоў выступае супраць выезду непаўналетняга дзіцяці за межы Беларусі. У такім выпадку спрэчкі вырашаюцца ў судовым парадку.
2: В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего. На основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, сведения о несовершеннолетнем и установлении иного порядка

0: Все нюансы выезду с неполнолетними за межи краины варто доведаться загодя.
1: Правовое поле.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.